0: Digital FM. Solo lo mejor. Solo lo mejor.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: Radio Digital FM. Solo lo mejor. Solo lo mejor.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового устройства.